Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже.

дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати брей.

честна рога и мама, солдатная и месечина, месечина, я. Седела сам за машином, шипла сам, ай ши, ай ша, а шик жена та, ай ши, ай ша, рачунай, эй.

0: всю пизду материну.
1: Миссия добровольная евро для готова никаким проблем.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча за нас прати.
0: Оп, шарля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Fünfte Mal. Я слушаю нормально. Я слушаю подпуно нормально. Я слушаю нормально. Едино ка се откачи тотално. Я слушаю нормально. Я слушаю подпуно нормально. Я слушаю максимально нормально. Jedino kad se otkačim totalno, normalno.